компания писхачунка сорта чененис пекасканчис кунан рипунанья качунари каяставанпис кутирикамус пакасунч кайтута часкита вакичиван кусирикус па рипус пакасунч харинаван личуайтусуан личуайтусуан напайгурис папуни вата хунтах кунаманпис пекуначкус качакус хапс касян кунуганчисуан капайгунас папсату напайкуй хай муниципио кунаспе пайгунаскус качарис каканкуари муницип car municipio con su yaricamun a veces mano guajilla muy tatigo pero no caigo cuscachas japón y caigo aire se me van ganes para ir tu cuerpo jatón a paico y hay acá macachón caigo a chihuanca o gratitón pi huilla aquí pa con agua chihuanca